Музичили град, помимо лев да се догая. За забаво живление е висело на нитки. Кой солнце фанте ушке по ритки. Вруча деклета, ладни напитки. Посем на конци со жеби плитки. Скупе все те не задане. Ти лес помиш, ще